ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱤᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱦᱟᱜᱟ ᱵᱚᱱᱫᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱡᱟᱛᱟᱨ ᱛᱤᱧ ᱛᱩᱢᱩᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱚᱡᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱟᱠᱟᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱨᱚᱝᱜᱟ ᱦᱮᱥᱟᱜ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱲᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ